0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Давайте напомню наш номер. +7 915 0303 567. И он нужен всем, кто хочет, а вы хотите, рассказать нам, с чем вам было сложнее всего расставаться. Ждем ваши комментарии во всех мессенджерах. И вот пишет нам. Кто нам только не пишет. Александр пишет: было трудно расставаться с зубами. А когда поставил импланты, то зато вспомнил вкус семечек и вот всякой такой истории.
2: Неужели типа люди вот такими дорогими зубами, по-настоящему дорогими, могут еще и семечки грызть?
1: Ну подожди, Юля, это смотря насколько дорогие зубы, потому что если ты заказала их на Алиэкспресс, тогда нет. А если нет, ты ставишь в хорошей клинике, то они, ну, возможно, прям вот знак качества это. Теперь вы можете грызть семечки и есть чипсы. И человек такой: вау!
2: И платит. Нет, я не готова, знаешь, вот эти деньги тратить на семечки. Не-не-не. Евгений пишет, что ему тяжело было расставаться со спутниковыми тарелками. Сколько времени было на них потрачено? Так интересно было выбирать спутники, установка в разные стороны, настройка шары, чтобы бесплатно смотреть платные каналы. А сейчас это никому не нужно. Вообще технологии коварная вещь. Вот она есть, а вот уже нет. И ее, на ее месте другая.
1: Ой, согласна. Мне было очень тяжело расставаться с Nokia. Ну, то есть уже ведь и смартфоны были, но Nokia еще жила, и когда объявили о том, что все, Nokia закрывается, я прям вот как личное такое расставание восприняла.
2: А у тебя до тех пор была Nokia, что ли?
1: Да. Вы уже все снимали на смартфоны, сообщения в WhatsApp по запрещенным отправляли, да. А я все 3310.
2: Пенсионеры-то скрытые.
1: Из Москвы пишет Алексей. В 23-м году купил фирменные беговые японские кроссовки. Ну, там бренд указывает. Хотя можно озвучить, все равно никто не знает. Мизуно. Короче, ты знаешь такое?
2: Нет.
1: Мизульну знаю, японские кроссовки Мизуно нет, да. Безумно удобны. В спортзал, куда угодно. Ну, короче, у него что-то там случились, какие-то отверстия в области большого пальца. Ремонтного комплекта нет, а выбросить-то жаль. 15 косарей. И вот как бы у него уже дырки, а он прямо сейчас гуляет с сыном, которому всего лишь месяц, слушает нас, и на ногах эти самые кроссы с дырками в области большого пальца.
2: Вот так вот, понимаешь,
1: идет навстречу тебе мужчина какой-нибудь симпатичный, классный, да, на хорошо.
2: Глаза опускаешь, а у него вот это. А у него просто кроссовки дорогие, так и знаете.
1: Сложно расстаться.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Юмор ФМ.
1: 2 июля по-прежнему здесь. Кстати, спасибо, что говорите нам приятные слова. Вот прям не знаю, с чего бы вдруг, но мне несколько уже человек нас благодарят в сообщениях. Очень приятно. А возможно, потому что мы уходим в отпуск длительный, и вы нас такими вот напутствиями напутствуете.
2: Да, вот по добрым словам мы определенно будем ностальгировать. А вообще, это сегодняшняя наша тема. Рассказывайте, с чем вам было труднее всего расстаться. Пишите нам комментарии ВКонтакте и в Телеграм-канале. Я вот сейчас посмотрела на опрос ВКонтакте. 88% людей накрывает ностальгия. Ну как так? Почему так мало людей, кто верит, что лучшее, конечно, впереди?
1: Заходите, голосуйте в Телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте и отвечайте на вопрос, с чем вам сложнее всего было расстаться. Пишите на номер +7 915 030 3567 во всех мессенджерах. Подписываться не забывайте. Не знаю, СМС можно назвать мессенджером? Наверное, нет. А СМСки тоже принимаем.
2: Это древний мессенджер, доисторический.
1: Да, вот, пишите нам в доисторический мессенджер, почитаем в веселом чате.
0: Две Юли на Юмор ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И хоть Деточкина сказала, что в Юмор-ФМ-чарте она проголосует за самого красивого, но это не самый лучший Дэн. Я не знаю, как в этом часе она будет себя чувствовать, потому что в этом часе появится он.
2: Мы самый лучший.
1: Да. Мы поставим вам анекдоты от Дениса Клявера. Они будут уже очень скоро.
2: А ты знаешь, что самый лучший не значит самый красивый. Это вообще про другое. Про качество характера.
1: Оправдывайся, конечно. Давай.
2: Не пропустите выпуск «Деточкина не виноват», где я расскажу, как сделать вашу собачку счастливой.
1: Гав-гав. Кстати, с юмором тоже. Но он будет делать все для того, чтобы мы с вами были счастливы, а не какие-то там собачки. Раздаст советы, естественно, с улыбкой. Ну а прямо сейчас встречаем КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
5: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, Настя сказала, конечно.
3: Умница. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: Юлия продолжает обсуждать тему, с чем вам сложнее всего было расстаться. И вы пишете нам, как это ни странно, не грустные, а очень даже забавные, интересные комментарии. +7 915 030 3567. Наш номер можно писать в Максим, можно в Телеграме пока еще. А смс-очки тоже приветствуются. Главное, не забывайте подписываться.
1: Яков нам пишет как раз в Максе, в нашей группе Юмор-ФМ. Переехал из Владивостока в Москву. Очень тяжело дается отсутствие вкусных живых гребешков. Уже 3 года как без них. Через неделю поеду. Не выдержал расставания такого. Я так подозреваю, что он насовсем возвращается во Владивосток. Ну, потому что...
2: Владивосток 2000!
1: Гребешки берегитесь, уплывайте в Японию.
0: Да, гребешки будут петь. Уходим, уходим, уходим. Александра пишет, что ей было сложно расстаться с квартирой, в которой она прожила 20 лет. А вот легче всего, пишет она, рассталась с грудью, которая выполнила свою функцию в полном объеме и осталась на столе хирурга. Не знаем, Александра, что с вами произошло, но вот буквально сегодня мне приятель мой написал: у тебя такое классное декольте в рилсе. Я говорю, ну еще бы хорошо что-нибудь в этот декольте подложить. Он такой: нет, не надо. Некоторые мужчины с возрастом понимают, что не содержимое главное. Так что здоровья вам, Александра.
1: А что главное? Ну, если они смотрят на декольте. Кофточка
0: главное,
1: красивая.
0: Главное, да? Декольте красивое, вот, собственно, и все.
1: Андрей вон пишет: мажара в отпуске, к слову, о декольте. Места себе не нахожу. Ну, а я говорю, так она же только ушла, черт, буквально только
0: человек.
1: Утром. Он такой: уже не нахожу.
0: Слушайте, ну мы же всегда призываем вас подписаться на Юмор ФМ и в Рутубе, и
1: кстати,
0: в подкастах.
1: Кстати, там можно пересматривать, как...
0: Декольте на декольте и декольте погоняет сколько угодно. Светлана пишет, что ей было трудно и больно расставаться со старой работой, где она отработала 15 лет. У нас такой замечательный коллектив, за все эти годы просто сроднились, но реорганизация внесла свои коррективы. Однако мы, как и раньше, все общаемся, но вот было бы, конечно, хорошо общаться каждый день, приходя с утра, расставаясь вечером. Как хорошо, что есть такие дружные коллективы, правда, Юля?
1: Правда, ну вообще можно открыть свою собственную фирму. Да. Мы вот с Юлькой иногда подумываем.
0: Подумываем.
1: Да,
0: и вот, кстати,
1: об одном
0: можно...
1: там сайте и хотим открыть там собственную фирму.
0: Давай в отпуске на эту тему пообщаемся. Ну, а вас призываем продолжать писать нам в веселый чат. С чем вам сложнее всего было расстаться во всех доступных мессенджерах? И, конечно, мы не уйдем из этой студии, не напомнив вам про суперигру «Автомобиль за улыбку», которая продолжается. Вот сегодня очередной человек сказал, что все из-за жены прослушала. Она отправила его в магазин, а он раз и шутку
1: так
0: пропустил.
1: Это он по собственной, как говорится, инициативе не установил приложение «Юмор-ФМ». Установил бы и все бы слышал. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, там можно и скачать приложение, и, собственно, зарегистрироваться в нашей игре «Автомобиль за улыбку».
0: Удачи! Ну а прямо сейчас «Сатья с юмором».
3: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
3: Сатья отвечает.
5: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствует, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты... Из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал – это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал – это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь – это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. и он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
3: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код. Супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: А с нами Деточкина и ее хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
0: Это выпуск с приветом от ученых. И начнем с собак. Британские специалисты узнали, что нужно для счастья вашему пёселю. Идеальная прогулка с ним должна длиться 67 минут. И не минутой больше. Включать 16 остановок для обнюхивания и возможность поплюхаться в воде. Ну и самое лучшее место для прогулок, конечно же, поле, лес или парк. То есть там, где можно валяться и искать палки. А если хвостатый за прогулку еще и встретит трех своих сородичей, то вообще, как говорится, будет прям лапу вам жать.
2: Юль, купи собаку.
0: Хочу очень сильно купить собаку.
2: О, у тебя день рождения в конце августа. Я тебе подарю.
0: Кого?
2: Собаку.
0: Ты других
2: себя.
0: Собак. Нет.
2: Я приду, у тебя квартира
0: есть. Собаку не надо.
2: Гав-гав, Юля. Гав.
0: Американский, фу, я даже дар речи потеряла. Американские специалисты придумали умное кольцо. Но не такое умное, как все остальные такие же побрякушки, а еще гениальнее. Короче, это кольцо может анализировать потные ладошки и по ним ставить диагноз. Для этого оно использует специальный гидрогель, который естественным образом собирает небольшое количество пота, потом делает его химический анализ и присылает его вам на смартфон. В общем, такая классная, здоровская штука, но есть один нюанс. Требует подзарядки каждые 12 часов. Я как представила, что нужно каждые 12 часов заряжать, аж вспотела. Кстати, ему это и нужно. Немецкие ученые решили усовершенствовать любимые многими баварские колбаски. А после этого в местном издании Bild даже написали: «Теперь выражение «сделано в Германии» приобретает совершенно иной смысл». Почему? Да потому что теперь эти колбаски состоят на 20% из мучных червей. А на остальные 80 еще пока из свиного фарша. Но говорят, что вкус вообще не изменился, только цвет стал почему-то темным. Мне кажется, просто приблизился к тому, что нельзя называть. В общем, в соцсетях уже раскритиковали инициативу. Колбаски этим словом нельзя называть. Ну, в общем, невкусные они, я думаю. Потому что, ну, одно дело свинина, а другое дело извращение типа этих вот мучных червей. Что, нет? Разве?
2: Собаки лучше червей, Юль. Гав-гав.
1: Деточкина. Свободу, Юль!

0: Давайте обратимся к нашему опросу, который весь вечер сегодня висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте, и посмотрим, что же вы там наголосовали. Скоро мы пойдем, поэтому будем подводить итоги потихонечку. И сегодня мы спросили, вы человек, которого иногда накрывает ностальгией, или вы верите, что лучшее, конечно, впереди? Увы и ах, все-таки оптимизм сегодня не победил, а большинство, 81% в телеграм-канале голосуют за то, что иногда накрывает ностальгия.
1: И вот такие же люди забежали ВКонтакте, проголосовали, и там 83% за ностальгию голосуют.
0: Ну, что поделать, вы...
1: Я сегодня проиграла.
0: Проголосовали, да, Деточкина сегодня проиграла, зато кто у нас в выигрыше, это... Хотя нет, он тоже проиграл, потому что ты сегодня про него сказал, что он некрасивый и тебе не нравится. Но самое главное, чтобы он нравился нашим слушателям. Самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
5: «Да, ерунда. Я в тренажерном зале вчера был, хотел форму себя привести».
4: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
5: «Ну, понимаешь, там один качок гирю уронил».
4: «Что, прям тебе на лицо?»
5: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
4: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающе красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы уже лет 20 здесь наслаждались».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках ветер может усилиться до 25 метров в секунду. В Троицке и Карталах плюс 28, Снежинские осадки и Златоусте 23 градуса тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, временами сильные, местами грозы, град и шквалистый ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0 днем в субботу. В Миассе и Озерске плюс 18, Снежинские осадки, Златоусте и Кыштыме 16 градусов выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске, Челябинске плюс 21.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Белка Летяга так за всю жизнь никуда и не слетала, хотя много планировала.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. И наша сегодняшняя тема: с чем вам сложно было распрощаться? Вы пишете нам во всех доступных мессенджерах, в тех доступных, которые доступны, а в тех, которые уже недоступны.
2: В тех не пишете.
1: Не пишете, конечно. А Иван пишет, что сегодня утром ему было очень трудно расстаться с куском пиццы, который лежал у него аж с воскресенья. Он уже почти превратился в кусок асфальта. И вроде бы, с одной стороны, еще съедобный, потому что ты понимаешь, что там колбаска, сыр, а вроде уже такое не хочется есть. Еду не выбрасывает, пишет Иван, но пришлось.
2: Эх, вы, Иван, надо было в чай макнуть, немножко размяк бы хлеб, и как свеженькая была бы.
1: Девочка всегда так делает.
2: Татьяна пишет, очень трудно отказаться от нецензурных словечек. Держусь в основном, но в неподходящий момент привычка прорывается наружу. Вот так вот прорывается наружу, хочется сказать.
1: Ну, то есть она не распрощалась, если они еще прорываются иногда.
2: Ну, бывает, конечно. Ну, ты когда-нибудь пробовала отказаться от этих слов?
1: Бывают ситуации, когда прорывается. Уж так прорывается, что ни один слесарь, конечно, это не заткнет. Кирилл пишет, что недавно распрощался с функцией «отложенный будильник». Много лет вставал со второго, третьего, пятого раза. Ну, вот как-то решился, собрал волю в кулак и заставил себя начать вставать по первому звонку.
2: И сколько раз у него уже получилось?
1: По первому звонку? Не знаю. Не сообщает. Ну, то есть, как бы, понимаешь, сказать же никто не мешает. Ты тоже можешь сказать.
2: Конечно. Я могу что угодно сказать. Вот и Евгений пишет, не хотел отдавать свой кассетный магнитофон. Кассет было больше сотни, но все-таки, понимаешь, пришлось отдать, потому что легче теперь в интернете искать
1: песенки. Потому что магнитная пленка уже все размагнитилась и
2: осыпалась. Кстати, ее можно приклеить на, ну, когда ремонт делают, вот так вот потолок отделяют от стен. Очень красиво, попробуйте.
1: Вот именно этим Деточкина и займется в отпуске, будет обклеивать магнитной лентой свою квартиру. Друзья, мы сегодня с вами обсуждали тему, с чем вам было нелегко попрощаться, а еще есть много классных тем. Кто важнее в семье, жена или кот? Можно ли быстро съесть упавший пельмень? Но эти темы вы теперь будете обсуждать самостоятельно. В личных чатиках, в кухне, в машине, с друзьями, может быть. Спасибо вам большое за то, что были с нами эти 6,5 лет. Спасибо вам за каждый вечер. 2 Юлия сегодня официально приходят в категорию радиолегенд. Ну и наше всем уже финальное, официальное. Пока!
0: 2 Юлии на Юмор ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай. Шутки-песни.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди». Меня разорвал, видишь, вот документ. Ой. Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой. Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду?
3: Остановись. Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины. Шутки-песни.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов-колдунов.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: «Представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился». Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: «Женщина, принеси мне компот». Из школьных сочинений Антона. «Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие». А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы еще она прожила, если бы ее не нашли ученые?

0: Хоменко. 5 шуток про
1: отдых и путешествия.
2: Отпуск начинается. Едем туда, где все включено. На дачу к родителям!
3: Если летом собрался туда, не знаю куда, главное не привезти то, не знаю что.
2: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается Хорватия.
4: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: А ведь мы все могли бы круглый год плавать, лежать на песке и ничего не делать, если бы произошли не от обезьяны, а от крокодила.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках ветер может усилиться до 25 метров в секунду. В Троицке и Карталах плюс 28, в Снежинске осадки и Златоусте 23 градуса тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме, Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди временами сильные, местами грозы, град и шквалистый ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0 днем в субботу. В Миассе и Озерске плюс 18, в Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме 16 градусов выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 21.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Уставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо»,
1: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
2: «Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии».
1: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей

0: могут спасти гиганта мысли?
1: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен».
0: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, киса, браво», что значит «моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь.
1: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
2: Если вы не успели в полночь превратиться в тыкву, берегитесь. Потому что с вами Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Это значит, что в ближайший час может произойти все, что угодно. Юмор не для слабонервных. Интервью с смехом наружу. Удивительные гости и ни слова для гопников. Пристегнитесь, все начинается после песни.
1: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

у тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс, скроллю я.

0: на Юмор ФМ.
1: Вот вы спросите меня, кто пришел в гости к моему коллеге Юрию Бурзону? А вот спрашивайте, а я вам отвечу, естественно, что мне скрывать, выдающаяся личность, я бы даже сказал, организм. Подробности прямо сейчас.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать. «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуй.
3: Очень приятно.
4: Здравствуй.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас, вот так красиво. Такие удивительные кухня, удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское.
4: Ну, да.
3: И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас...
3: Да.
4: Не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Но все-таки попробуем.
4: Значит, ну, смотрите, битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить у меня.
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да, я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось. Да.
3: А что вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: Существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и меня же зовут Джованни.
3: Да, я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот. Так, таким образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно.
4: Нормально.
3: Нормально.
4: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев, понимаете?
3: Да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: еще
3: интересно.
4: Говорит, ты мог бы быть вообще...
3: Ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это?
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: Ну, в общем, смысл следующий.
3: Да.
4: Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
3: Ну, конечно.
4: Да, ну, я повар же давно...
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, вижу, я понимаю.
4: Свои условия.
3: Конечно.
4: И я выйти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да.
4: Это первое мое было условие,
3: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
4: Ну, подождите, ну что вы сразу.
3: Что? Хорошо.
4: Я еще должен вернуться к тому, почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать.
3: Да.
4: А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у нас.
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
3: Да.
4: Ну, сам я бы не был в Италии, но много читал.
3: Ну да, да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
3: Да.
4: А
3: 20
4: уже,
3: дворов.
4: 20
3: где?
4: Дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем.
4: Ну, уж совсем, конечно.
3: Ну, вот пробитую лысьву, да.
4: Но пришли, они забыли.
3: Что?
4: Пришли, они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
3: Ой-ой-ой.
4: Короче, смысл вот в чем.
3: Да.
4: Битая лысьва.
3: Да. Вот вы сейчас как раз готовите...
4: Конечно, я уже начал.
3: Это уже битая лысьва.
4: Что такое битая лысьва вообще?
3: Вот.
4: Битая лысьва — это... Это, понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. А понимаете, что ни капельки масла.
3: Ни капельки масла, это удивительно.
4: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
3: Только душа, добрый глаз и битая лысьва.
4: Ну все.
3: Спасибо.
2: На газу. Готовим вместе.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Да, это я, Николай. Какой бы вы думали, какой вы думали. Ну, хотя, что тут думать. Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко фейк радио на Юмор-ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами.
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость. Долго он к нам не мог прийти. Наконец, все-таки сыскал минутку. И у нас в гостях Бронислав Кукин. Да,
1: Бронислав Кукун.
3: Извините, боже мой. Бронислав Кукун. Извините,
1: спасибо,
3: извините.
1: Спасибо,
3: необычная
1: спасибо.
3: Фамилия,
1: ну,
3: и я слегка запуталась.
1: Что ж, да.
3: Да, так вот, Бронислав Кукун – это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатров. И автор вот этих знаменитых растяжек, которые вы видели сейчас по всему городу. Скажи целлулоиду да. Правильно я все сказала, да?
1: Да.
3: Так вот, первый вопрос сразу же. Почему? Почему именно диафильм, когда так много фильмов уже и в этой области снято?
1: Ну что же. Не объясняется все достаточно просто.
3: Так.
1: Ну ведь все мы люди. Понимаете, мы все люди.
3: Да вы что?
1: В этом, так сказать, и есть зерно. Так сказать, и это правда. Это, так сказать, вот это вот самое, вот это вот, как бы сказать, даже матка нашего бытия.
3: Да
1: понимаете?
3: Вы что?
1: Конечно.
3: Вот.
1: Ведь дело в том, что когда человек... Ну, вот для чего... Вы помните, было... Как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот. Ну,
3: что-то я помню.
1: Ну, что-то вы помните, конечно,
3: конечно,
1: но тем не
3: да.
1: менее.
3: И столько уже
1: да,
3: охвачено.
1: И столько уже охвачено,
3: да.
1: понимаете,
3: и всего.
1: И все. И все, казалось бы, уже что уже.
3: Да,
1: но
3: что
1: посмотрите, что происходит.
3: Вот
1: мы
3: что
1: изучили
3: происходит?
1: Этот вопрос, угу. изучили,
3: так.
1: углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротического содержания.
3: Да.
1: Вот
3: да.
1: она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
3: Конечно,
1: парами.
3: Конечно. Для иногда
1: чего?
3: И в одиночку,
1: ну,
3: правда,
1: иногда бывает такое, и в одиночку.
3: И в одиночку,
1: бывает,
3: да,
1: в одиночку
3: да,
1: смотрят.
3: Да, да, да.
1: Но это отдельная история.
3: Отдельная, так сказать.
1: Отдельная.
3: Но мы потом тронем их.
1: Ну, мы, конечно,
3: одиночек.
1: Тронем. Мы, конечно, можем тронуть.
3: Надо тронуть одиночку.
1: Во-первых,
3: да.
1: для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
3: Затронуть эту тему, животрепещущую,
1: да. Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
3: Вот
1: они
3: пара,
1: вдвоем, да. Как бы они просматривают эту эротическую индустриальную кинокартину. И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что
3: ну,
1: и
3: да.
1: есть такая цель.
3: Ну,
1: то
3: конечно.
1: Они увидели, они повторили. Они
3: да.
1: увидели, они повторили. Это естественно вполне.
3: Конечно.
1: И таким образом должна повышаться что?
3: Рождаем.
1: Абсолютно верно.
3: Да.
1: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но наблюдается вот что.
3: Вот что, интересно.
1: Последние годы в кино,
3: да.
1: в кино, вот в этом эротическом кино, такая высокая скорость... Что люди не успевают. Люди не успевают.
3: Зафиксировать, так сказать.
1: Они даже не то, что. Они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят на них и собираются, а уже кадр другой.
3: А уже кадр другой невозможно.
1: Уже невозможно, уже непонятно, как нога, как рука.
3: Как рука, и что делать?
1: Рождаемость стала падать.
3: Ах, вот в чем дело.
1: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
3: Да.
1: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика?
3: Да.
1: Нет.
3: Да.
1: Нет, дорогая моя. Выясняется сегодня кино.
3: Да.
1: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, так. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете.
3: Только так сказать.
1: Конечно.
3: И ничего.
1: А уже все, уже пролетело.
3: Уже пролетело.
1: Уже не можем, нужно вернуть.
3: Нужно
1: остановить.
3: Остановить.
1: А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
3: Да.
1: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть старое, доброе, хорошее, так сказать, вечное. А это старое, доброе, вечное,
3: и
1: конечно,
3: есть?
1: Целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
3: Диафильмы.
2: Диафильмы для взрослых.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: На Юмор ФМ.
1: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой. Да, все верно. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Я с удовольствием уступаю место моему коллеге Владиславу Жульпацкому.
2: Без промаха.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Без промаха» на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях потрясающая, очаровательнейшая, удивительная женщина. Ну, я даже, знаете, ну, просто... Да я просто скажу вот так. Создатель отношений Вероника Зай. Здравствуйте, Вероника!
3: Здравствуйте!
1: Ну, вот давайте сразу к делу. Значит, когда была образована госпрограмма по созданию семьи,
3: да,
1: вы, так сказать, потому что, конечно, в госпрограмме этого не было.
3: Нет.
1: И вы внесли туда, так сказать, свои поправки. Или...
3: Ну, мне удалось так проникнуть, так сказать.
1: И убедить.
3: И убедить.
1: Понимаю вас.
3: Это моя
1: работа. Ну что ж, давайте разберемся, что же такое создатель отношений в госпрограмме по созданию семьи.
3: Ну, я буду объяснять на простых примерах, чтобы нашим простым слушателям было все понятно.
1: Давайте,
3: да?
1: С удовольствием.
3: Ну, вот смотрите, ну, встречаются некие Вероника и Ибрагим, предположим, да? Вот они встречаются, и, например, Ибрагим говорит Веронике, хочет сказать, что... для начала, может быть, что-нибудь поедим суши. Тут сразу же появляюсь я, которая говорю, стоп, секундочку, подхожу к Веронике, говорю, Вероника, вы любите суши? Она говорит, терпеть не могу, я поворачиваюсь к Ибрагиму и говорю, Ибрагим, не стоит Веронику звать в суши, потому что вы тем самым можете нарушить то самое, что только-только начало создаваться. И вот на начальном этапе любой маленький-маленький вопрос, все идет через меня, то есть я так называемый посредник, что ли, в отношениях, который приведет стопроцентно к счастливому браку.
1: Удивительно.
3: Понимаете, да? В любом вопросе.
1: То есть получается так, что если я, например, приглашу вас на первое свидание с девушкой, вот я хочу познакомиться с девушкой, например.
3: Да.
1: И я приглашу вас вместе с собой.
3: Конечно.
1: Да. То я, в общем, получается, не допущу ни одной ошибки.
3: Абсолютно.
1: То есть я не сделаю никакого нелепого предложения, не скажу то, что ей не нравится. И она, в свою очередь, не скажет.
3: Она не сможет просто сказать, что ей не нравится. Она, может, даже и захочет, но я-то эротик-то заткну.
1: Ага!
3: Конечно.
1: Вот оно что.
3: Поэтому со мной вы гарантированы.
1: Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
3: Встреч я обслуживаю, да?
1: Да.
3: Примерно где-то, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
1: Обалдеть. То есть
3: ведь встречи начинаются с 8 утра. Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ведь я не только на первой встрече присутствую.
1: Ага.
3: Первый месяц отношений, угу. я все время с ними.
1: Угу.
3: Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, старожилы,
1: угу.
3: Тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
1: Я вот что хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, например, вот так вот я понимаю, что вы, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
3: Конечно.
1: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, например, иногда молодой человек говорит, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
3: Она
1: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, потому что это первая встреча, трещинка уже.
3: Пошла.
1: Понимаю.
3: Уже она начинает размышлять, а что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики. Понимаете? И все. И она же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался не у дел.
1: Вот оно что.
3: Вот и все.
1: И благодаря вам,
3: да,
1: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима. И у них все может быть вполне сложится.
3: Да. Не то, что вполне, а точно. Я на этом настаиваю.
1: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
2: Без промаха.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: Продолжаем разговор. Это Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Вы даже не представляете, что за гость сейчас буквально ворвется в нашу студию. Вот так вот, просто раз и сенсация. Готовы? Ну, естественно, готовы. Со мной моя коллега Ирина Рыбладзе и ее необычный гость.
2: Лихач-трезвенник.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня удивительный гость, как и все наши гости, но этот гость удивительный во всех отношениях. У нас в гостях Леонид Цупейфли.
4: Да.
3: И вы знаете, вот первый вопрос, он связан именно с вашим происхождением, с вашей фамилией.
4: Давайте.
3: Цупеев Ли. Это даже хочется поставить знак вопроса после этого. Цупеев Ли.
4: Да,
3: вообще.
4: Ли.
3: Цупеев Ли.
4: Цупеев Ли.
3: Да.
4: Так здрасте,
3: вот,
4: здрасте, да,
3: Цупеев Ли Леонид. Скажите же, пожалуйста, откуда вот это взялась Ли? Приставка
4: Ирочка,
3: Ли
4: Ирочка,
3: к вашей
4: Ирочка,
3: фамилии.
4: Ирочка,
3: да.
4: Ирочка, Ирочка, Ирочка, Ирочка! Ох, как время летит у нас, у лихачей, боже мой. Почему Ли? Ну, почему
3: да.
4: Ли? Ну, потому что я китаец. У меня есть в роду китайцы,
3: да
4: дед.
3: Вы что?
4: Ну, конечно, конечно.
3: Армянские корни тоже
4: конечно,
3: присутствуют.
4: Конечно, конечно, армянские, армянские.
3: Слушайте, армянские. А может быть тогда лихач, это вот, собственно говоря,
4: ну,
3: это...
4: да, а так
3: вы
4: и родилось.
3: Родились?
4: А так и родилось. Лихач.
3: Боже мой, как

0: Кто вы? Виталик Мротов. Он так мне сказал. Мы как-то встретились с ним.
1: На трассе?
0: Нет, не на трассе. Просто мы гуляли в парке, и он мне говорит: слушай.
1: Вы специально встречались?
0: Да, специально встречались. Он говорит: слушай, ну если ты не пьешь, то хотя бы лихач. И я начал лихачить.
1: А он сам лихач?
0: Он, конечно, лихач. Конечно.
1: И вы поэтому хотели с ним встретиться?
0: Да, и поэтому, конечно, конечно, конечно. И он говорит: ну хотя бы лихач.
1: То есть вас не... тянуло.
0: Теперь я освоил, ну, все виды, я не знаю, экстремала. Все виды.
1: Скажите, только, да, как сказать, да, наземные виды транспорта?
0: Да любые, параплан, дельтаплан, все, что хочешь, все, что летает, все, что купается, все, что погружается под воду, все.
1: Вот скажите, да. Вот, Леонид, известно, что лихачите вы не по-детски, да?
0: Конечно, да, конечно.
1: И известно также, что это не приветствуется, так сказать, законами нашего государства. Ну, как вы уходите от наказания, интересно?
0: Но я скажу, дело в том, что как я ухожу от наказания.
1: Даже не знаю, стоит ли задавать вам этот вопрос,
0: Ирочка,
1: потому
0: можно,
1: что это
0: можно, опасно,
1: нас услышат люди, и когда слишком много лихачей, наверное, это опасно.
0: Ничего. А вы, я сейчас приведу пример, Смотрите. Это как бы, я довел лихачество практически до невидимости. А знаете почему? Вот представьте себе, машина. Вот я еду на машине. Машина, смотрите, она
1: едет.
0: Кстати,
1: какая у вас машина?
0: Ну, я не могу сейчас сказать.
1: Почему?
0: Ну, хорошо, торчбэк. Да, торчбэк.
1: Ага.
0: Это очень серьезная машина, там это, это синтез.
1: А.
0: Это синтез, там несколько, там и есть и японские детали составляющие.
1: А закрылки есть?
0: Закрылки есть, там все есть.
1: Все есть.
0: Все обтекаемое, вообще обтекаемое. А на скорости все так обтекаемо.
1: Но я так понимаю, что и вы тоже в обтекаемом.
0: И я в обтекаемом, естественно. Это я так в легкую так сейчас накинул на себя. А так я во весь обтекаемый.
1: Итак,
0: ну, ладно,
1: у нас в гостях был Леонид Цупеев-Ли. Было приятно с вами пообщаться. На Фоменко Фейк Радио.

0: Юмор ФМ.
1: А теперь переходим к водным процедурам. Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Вернемся через неделю. Спокойной ночи и влажных снов.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кактус собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сядешь.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
1: Ну что, как дела?
2: Все нормально?
1: Готов?
2: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левый, правый, левый, левый. Апперкот.
1: Это все ерунда.
2: Ерунда?
1: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
2: Ну-ка.
1: Понял?
2: Ага.
1: Вот запоминай. Встал, значит, прямая стойка. Значит, так. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял? Услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
2: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
1: А при чем здесь твое домино?
2: Ну.
1: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
2: Ну?
1: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2 тысячи рублей.
2: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы чё? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
1: Ну? 74-0?
2: Ну?
1: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать, ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну...
2: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
1: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
2: Да вы понимаете, я готовился к этому бою, я даже стал на полпачки меньше курить.
1: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
2: Ладно. Это последний раз, понятно?
1: Деньги почти у нас в руках, Серега.
3: Давай, давай.
1: О!
4: Так, ну что, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
4: Нет, нет, нет, нет, нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
1: Твою мать!
4: Да. Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
1: Ничего себе!
4: Я все свои деньги поставил на его победу.
1: Вот это да, поздравляю! Да.
4: Спасибо, спасибо.
1: И что бы это могло значить, интересно?
4: Это значит, он должен выиграть.
1: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
4: А у меня нет времени смотреть бои.
1: Там всего 6 минут.
4: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
1: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
4: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
1: так,
4: его бои.
1: Всего 4 секунды.
4: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
1: Так.
4: Твой просто пускай машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтоб руку не сломал себе. Да. Все понятно,
1: все
4: давай.
1: Понятно.
4: Я пошел.
1: До свидания.
4: Не подведите.
1: 50 тысяч баксов.
4: Ну да, да.
2: Будь уверен, понял.
1: Серега, не подведи, значит, родной.
2: Это моя первая победа.
1: Давай.
2: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтоб я разозлился. Давайте. Оп!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Заключение хирурга. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина.

0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники,
4: даже атлеты серебряного возраста.
2: Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила.
5: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
6: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека. Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
7: Замучили слова-паразиты? Гэкаете, мэкаете, окаете, пришепетываете? Феофан Фисташкин поможет.
6: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
5: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
6: Заходите в мой Инстаграм. Фисташкин, нижнее подчеркивание, язычок, нижнее подчеркивание, за-за-за.
8: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
9: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
8: Аппетитные, сочные, нажористые.
10: Разогрел в микроволновке и готово.
11: А я их просто обожаю.
9: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
8: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
9: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
8: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
9: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
12: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
10: «Мамины люля».
11: «Мамины люля».
8: Вкусно, как у мамы.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Только попав в новых китайских джинсах под дождь, Катя убедилась: одежда красит человека.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. Остальные встречайте. Легендарные. Это они.
4: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрудинова, например.
3: Точно, Батрудинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
4: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрудинов очень даже годится нам в подметке.
5: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
6: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
8: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
8: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
8: Ну мачете хотя бы возьми,
3: отстань,
8: растяпа!
3: Лена!
8: Ну растяпа!
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду. В Миассе и Озерске плюс 18, в Златоусте, Садке, Кыштыме и Снежинске 16 градусов тепла, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град и шквалистый ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в воскресенье. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Златоусте, Садке и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: это все потом.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: С похмелья хуже всего Колобку. У него все болит.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска – великие композиторы прошлого. Поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма не дурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня», а «Бульвар». Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые». Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать. Тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
0: «Шутить изволите».
1: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы и уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10. Танцуй!

0: Снежински. Два часа.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Камеди Вумен шел долго и наблюдал целый свет, как молодые девчонки старели 13 лет.
3: Да, я, кстати, забавно.
2: Да, ну,
3: я
2: слушай,
3: тоже был в КВН, был весел, молод и глуп.
2: И мы все вместе смотрели, как ты старел.
3: Как ты стареешь, мой друг.
0: На Юмор-ФМ.
4: У Светки Соколовой день рождения, цветы хочу купить, капец. Но денег нет на это поздравление, ведь я обычный муромский кузнец. Бронзовые розы, о-о-о, 40 килограммов, о-о-о.
2: Я просто представляю, ты заваливаешься на чей-то праздник, на, и девочка...
3: А тебе дарили когда-нибудь цветы?
2: Нет,
3: из
2: железа?
3: Нет,
2: но я всегда восхищалась. Я видела, как выглядят розы из железа. Это очень красиво. Я представляю, какого вообще труда это стоит, чтобы оно так красиво и так реалистично выглядело. Ну что, едем дальше.

0: Я Валера, я кондитер, попа как Юпитер, люди, помогите похудеть.
1: Да и дышать тоже.
2: Кукла Маша, кукла Даша, чуть подздует, станет старше.
3: За окошком снегири, а за ними дерево, это дерево ольха, ольхе 120 лет. Я сегодня ночевал с женщиной-дендрологом, от которой и узнал всю эту фигню.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
3: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
3: Пока!
4: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
2: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
2: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет».
1: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: счастье.
2: Счастье? Это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
3: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
4: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
2: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой

0: те?» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» С невозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
1: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
0: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
1: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
0: Шипя так, они неистово легались.
1: «А чье же это? Имущество!»
0: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
1: «Это национализированное имущество!»
0: «Национализированное?»
1: «Дас-дас! Национализированное!» «И кем же оно национализировано?» «Советской властью!»
0: «Какой властью?»
1: «Властью трудящихся!»
0: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее.
1: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?»
0: «Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Собрание в клубе неполноценных мужчин начинается в 5:30.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро. И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми. Ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

0: FM. Шутки.
1: Можно долго откладывать деньги на все, что угодно. Все равно их придется внезапно отдать стоматологу.

0: Самар ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити Криминалити.
3: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубенса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы, ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец, походится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал и идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь, потом укутываешься, спишь, просыпаешься. Красавица.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в такси.
1: Спасибо еще раз, Михаил, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
2: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске. День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
1: Серьезно, так у вас?
2: Нет, конечно, ты че, блин? Пошутил я.
1: Пошутила.
2: Ладно, поехали.
1: Поехали.
2: Я гляжу, вы это, с райцентра?
1: Не, я вообще из Москвы.
2: Ты че? Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
1: Вы что так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала,
2: Даша. А тут и говорить и нечего, тут и так все понятно. Вы москвичи, вы все поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
1: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
2: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все попилено. Все попилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
1: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
2: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
1: А мы можем просто молча ехать?
2: Конечно, можем, спасибо, конечно. Спасибо. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав?
1: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
2: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни не игра играют.
1: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
2: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И так же у нас, знаешь, стресс, переживания, вот как у тебя с кофе прям.
1: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
2: Хамлот, а.
1: До свидания.
2: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
2: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
3: Я говорю, двоеточие, отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
1: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
3: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
1: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
4: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
5: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
4: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
5: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
4: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
6: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
7: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
6: Философская повесть «Длина и диагональ».
7: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
6: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
4: Ася Синяя.
5: Эта женщина знает и пишет о любви.
4: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.
8: Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
9: Как что? Это же совершенно потрясающее брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
8: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
10: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
11: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
10: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
8: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
10: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
11: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
10: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
0: На Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну, хотя бы 9 месяцев.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Китти. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезнуем.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
3: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
5: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
6: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
5: Бетховен?
6: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
7: Скутер!
6: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встала, вышел из класса.
8: А что я сделал-то?
6: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтун, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, dürfen mich gleich design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
5: Да.
6: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отвечу, отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю, не на на на на. Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит, Юра, мне так это нравится. Давай, давай ты мне это все купишь. Он, как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит, я бы на твоем месте не стал так рисковать. Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера, самый любимый.